0: Air.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. Главные новости регионов за минувшие дни. После сильной бури гринда сообщила, что всего за 12 часов откачала из двора и гаража одного частного дома около 2000 кубометров воды. Это примерно 2 миллиона литров или почти целый олимпийский бассейн. Дом оказался в критической ситуации. Хотя в таких случаях обычно отвечает администратор дома, мы не могли оставить людей без помощи, отметили в компании. Кроме того, прошлой ночью службы расчищали ливневые стоки, убирали поваленные деревья, песок и устраняли последствия непогоды по всему Вильнюсу. В районе Марионов по Невежисе начала работать первая мобильная станция для сбора зеленых отходов. Жители могут бесплатно сдавать туда скошенную траву, листья, сорняки, мелкие ветки и другие растительные отходы без пакетов. В ближайшие недели в разных районах города планируют установить еще несколько таких станций. Все дети в Вильнюсе будут обеспечены местами в детсадах и школах к новому учебному году, заявил мэр Валдас Бенкунскас. Будут и свободные места, будут, вероятно, родители, которые не попадут в желаемые учебные заведения, потому что те просто не смогли принять всех. Но дошкольное и школьное образование будет обеспечено каждому, сказал он. По словам мэра, приемная кампания прошла спокойно, оставшиеся единичные вопросы планируют решить до начала сентября. В Балтийское море выпустили 8 серых тюленей, которых 4 месяца выхаживали в морском музее. Весной детенышей нашли на побережье истощенными и ранеными. Тогда они весили всего 10-15 килограммов. За время реабилитации тюлени окрепли, научились плавать и ловить рыбу, а теперь отправились в самостоятельную жизнь. Чтобы избежать рыболовных сетей, животных выпустили примерно в 20 километрах от берега. А их дальнейший путь ученые будут отслеживать с помощью спутниковых передатчиков. Возле восстановленного здания «Саламандр» в старом городе Клайпеде установили бронзовую скульптуру «Саламандры». В композицию встроен QR-код, который рассказывает об истории этого места. Здесь в 16 веке располагались городские торговые весы, позже работал обувной магазин «Саламандр», а затем было восстановлено историческое здание. Авторы проекта надеются, что скульптура станет новой городской достопримечательностью и поможет жителям и туристам лучше узнать историю Клайпеды.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем синоптики говорят, что будет без осадков. Температура воздуха 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Доброго утра, вторника! Желает вам программа «Соль и перец» в моем лице. Я, это Гинтер Азукас, ведущий, вроде бы постоянный этого утреннего эфира. И, надеюсь, вам не надоело. Возможно, кого-то раздражаю. Уж простите. Я не специально, ничего специально для того, чтобы разразить Ивана Ивановича или Сергея Петровича, я не делаю. Ничего специального, просто не сошлись характерами. Такое вот тоже бывает. Я вам тогда предлагаю просто закрывать уши или делать потише радиоприемники в то время, когда я болтаю, и делать их погромче, когда звучит ваша любимая музыка. Давайте утро начинать с хорошего настроения, не ворчать друг на дружку. В конце концов, полнолуние уже позади. Ничего такого, чтобы вы превращались в какую-нибудь неведомую зверушку, ничего не предвещает этого. Спокойный штиль. Знаете, этого вам и желаю. Живем спокойно и двигаемся вперед. По волнам, конечно, Радио Р и хорошего настроения. С добрым утром всех!

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, у нас гороскопы на 4... Ой, господи, да? 4? Да. 4 августа. Уже 4 августа. Казалось бы, только в субботу началось, а уже 4 августа. Так, что там ждет нас? Знаки зодиака. Приготовились? Погнали. Овны, энергия сегодня будет хоть отбавляй. Ее самой этой энергии, но с выбором направления могут возникнуть определенные сложности. Не стесняйтесь обратиться за советом к человеку, которому доверяете. Тельцы, воображение разыграется не на шутку. Старайтесь не терять связь с реальностью и не делать поспешных выводов. Близнецы, сегодня вы будете особенно убедительны. Ваши слова произведут впечатление, если вы будете говорить спокойно и по делу.
2: Спокойно. По делу.
1: Так, раки, обращайте внимание не только на слова, но и на то, что остается между ними. Интуиция поможет уловить важные сигналы. Львы, обстоятельства могут начать меняться не по вашему сценарию. Не переживайте по пустякам. Серьезных проблем это не принесет. Девы, лучше вас самих никто не знает, что вам действительно нужно. Сегодня многое будет зависеть именно от ваших решений. Весы, не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить. Это поможет избежать ненужных проблем. Скорпионы, воображение и мечты будут вдохновлять вас весь день. Используйте этот настрой для творчества или поиска нестандартных решений. Стрельцы, сосредоточенность на главной цели. Вот ваш девиз. Не распыляйтесь на мелочи, сегодня они будут только отвлекать. Козероги, не пытайтесь произвести впечатление любой ценой. Иногда спокойствие и естественность работают лучше любых эффектных действий. Водолеи, подбирайте слова осторожнее. Излишняя реальность может испортить отношения с окружающими. Рыбы, кому-то может срочно понадобиться ваша помощь. Если сможете поддержать человека, не отказывайте. Ваша помощь окажется действительно важной. Это были предсказания на сегодняшний день. Ну, предсказания звезд, понятное дело, не мои. Я-то тут только связующее звено между чем-то там в созвездиях и вами. Вот, и я просто пересказываю, что они мне нашептали. Далее двигаемся по эфиру. Много музыки, много интересной информации и куча игр и развлечений.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Дамы и господа, мы двигаемся далее. И тут как раз время для того, чтобы поздравить нашу королеву эфира, Эвелину Никонорову, с ее праздником. Сегодня ей исполняется 29 лет. Как-то так, да. Но мы не стесняемся своего возраста. Ей 29, с чем мы ее сердечно поздравляем. Желаем всего самого лучшего, чтобы росла большой, слушалась маму, дедушку, всех. Вот, чтобы баловали, понятное дело, все да вокруг. Перед ее уходом я ей вручил свой подарок. Я надеюсь, она в соцсетях покажет, как и что там, распаковку. Ох, потратился, знаете ли. Ну, я такое, как мы выясняли с ней в пятницу, я крестная фея. Ну, вот, всем достались нормальные, а ей вот такая, как я. Ну, от этого хуже подарок-то не становится. Поэтому, в общем, я ей вручил, а дальше уже пускай могла бы сейчас распаковывать его и получать. Но, надеюсь, она этим займется. С вашей стороны огромная просьба. Напишите ей в соцсетях всякие приятности. Понятное дело, у нас фотографии появятся и в наших основных всех соцсетях. Скорее всего, поздравительные какие-то. Тоже там, если оставите пару комплиментов, комментариев, поздравлений, наверняка ей будет безумно, безумно приятно. Она не фанатка этого дела, в отличие от меня, но как бы с удовольствием наверняка прочитает, если вы напишете.

0: Ну, пускай тебе все, кто слышит, передадут. Ты самая лучшая, расти большой, умницей. Вот. Будь лучше всех. Сияй.
1: Сияй.
0: Вот. Так, надо что-то поставить. Ну, в нашем случае, конечно. Конечно, это Валерий Леонтьев. Так, Велину с днем рождения. Мы же продолжаем эфир.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Президент Литвы Гитанас Науседа с 3 по 10 августа будет работать дистанционно с португальского острова Мадейра. Во дворце президента сообщили, что глава государства продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме и будет постоянно получать информацию о важнейших событиях в стране. По литовским законам у президента нет официально установленного отпуска, а Мадейра есть, поэтому приходится каким-то образом совмещать удаленку. Тот самый начальник, который говорит, что все у меня под контролем, и я все на свете знаю, несмотря на то, что я где-то там на Мадейре. Между тем, Министерство образования, науки и спорта Литвы до конца августа примет решение о возможном исключении Михаила Ломоносова из школьной программы. Ранее премьер-министр Мендугас Синкявичус предложил отказаться от изучения произведения русского ученого и писателя и включить в программу украинского классика Тараса Шевченко. Сейчас Ломоносов указан как один из авторов по выбору программе русского языка и литературы для школ национальных меньшинств. А окончательное решение о его изучении принимает учитель. Власти Вильнюсского района рассматривают возможность объявить режим чрезвычайной ситуации в Овещении и Реше, сильнее всего пострадавших от урагана. Получив заключение гидрометеорологической службы Литвы, мы оценим возможность объявления чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Роберт Духневич. По его словам, это поможет быстрее ликвидировать последствия стихии и оказывать помощь пострадавшим жителям. Самоуправление также собирает информацию об ущербе. Жители, чье имущество пострадало, или на участках, в которых упали деревья, просят обращаться в свои староства. Собранные данные будут использоваться при рассмотрении вопроса о компенсации ущерба. Между тем, Министерство внутренних дел Латвии предложило закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией Патерники. Если правительство поддержит это решение, пересечь границу не смогут ни легковые автомобили, ни грузовики. Ведомство объясняет инициативу угрозами национальной безопасности и продолжающимся миграционным давлением со стороны Беларуси. Минск уже заявил, что оставляет за собой право на ответные, в том числе асимметричные меры. Ну, еще одна новость на радость всем нам. 5 августа в центре Вильнюса уже в 12-й раз пройдет фестиваль «Вильнюс Бургер Фест». У рынка Тимо соберутся около 20 фудтраков с бургерами и другой уличной едой. Организаторы обещают, что каждый найдет блюдо по вкусу. В меню будут не только мясные, но и вегетарианские варианты. Вход на фестиваль свободный. Гостей приглашают приходить с друзьями, детьми и домашними питомцами. А рядом расположенный парк Кудрус станет местом, где можно будет отдохнуть и попробовать блюда фестиваля. О погоде. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Температура днем от 24 до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой.

0: Реновация. Что, как и почему?
1: В Вильнюсе стартовала первая в Литве панельная реновация многоквартирного дома. Подробнее об этом поговорим с руководителем группы проектов отдела компетенции климатической нейтральности АПВА Мантасом Юшкой. Чем модернизация этого дома отличается от традиционной реновации многоквартирных домов? Каковы главные преимущества такого метода?
2: Главное преимущество этой технологии – скорость. Если при традиционной реновации утепление фасада занимает несколько недель, то с готовыми панелями работы выполняются всего за несколько дней. Например, первые панели привезли на объект в среду, а уже в пятницу они были закреплены на здании. При этом жильцы испытывают минимум неудобств. Не нужны строительные леса, возле дома не складируются материалы, а для монтажа требуется только кран и подъемник.
1: В чем особенность этой инновационной технологии? Почему ее считают перспективной?
2: Эта технология почти вдвое сокращает сроки утепления фасада, при этом отличается долговечностью, высокой энергоэффективностью и экологичностью. Не менее 15% материалов в панелях органического происхождения, например, древесина или минеральная вата. Панели изготавливаются на заводе по размерам конкретного дома, что обеспечивает высокую точность монтажа. Они позволяют повысить энергоэффективность здания как минимум на 40%, а выполнять такие работы можно в любое время года.
1: Какое значение проект может иметь для жителей и для будущего реновации в Литве?
2: Сейчас технология проходит испытания на пилотных объектах. Один проект уже реализуется, вскоре начнутся работы еще на двух домах. Жители смогут своими глазами увидеть весь процесс реновации, оценить результаты, пообщаться с теми, кто уже прошел через такое обновление. На основе полученного опыта также готовятся методические рекомендации, которые помогут в дальнейшем применять эту технологию гораздо шире.
1: Напоминаем, что больше информации по вопросам обновления жилья можно найти на сайте modernizok.apva.lt или по информационной телефонной линии плюс 370-614-99699. Проект стимулирования реновации многоквартирных домов финансирует Европейский Союз.
0: Реновация. Что, как и почему?
3: Радио Р. Твое лето.

Итак, наша музыкальная баталия, когда сражаются свадебные песни, потому что сейчас как не есть и свадебный сезон. Мы решили свадебные песни и столкнуть между собой. В сегодняшнем свадебном сражении две представительницы прекрасной половины человечества со своими песнями о невестах. Итак, сегодня за звание лучшей свадебной песни сражаются Айова и ее невеста.

0: Вот, нам нужно выбрать одну из этих двух песен. 05-2-305. 005, помогите. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
1: Доброе утро, Антон.
0: Антон, Антон, как у вас дела, как настроение?
1: Дела лучше всех.
0: Так, а настроение?
1: Настроение отличное.
0: Отличное. Как справляетесь с жарой, Антон?
1: Пользуюсь кондиционером.
0: О, такой вы молодец какой, хитрый. Воду пьете?
1: Ну, конечно же.
0: Конечно, все пью. Я, знаете, как врач, получается, раз спрашиваю у вас, что и как. А что вас беспокоит? Антон, нет, шучу. Антон, Айова или Юля Савичева?
1: Савичева.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Эрнеста.
0: Эрнеста, скажите, пожалуйста, как вы от жары спасаетесь?
2: Мы прям нормально спасаемся, так. Нам нравится жара.
0: А нравится жара, окей, но делаете что-то, ездите на озера какие-нибудь, куда-нибудь отдыхать, дома сидите, чтобы, не дай бог, на солнце не находиться?
2: Ну нет, мы ездим на озера,
0: ага.
2: Стараемся искупаться где-то.
0: Где только можно.
2: Нету.
0: Все, да.
2: Обязательно.
0: Класс.
2: Для этого и есть лето, пускай будет жарко.
0: Да, согласен. Эрнеста, Юля Савичева или Айова?
2: Савичева. У нас вот недавно, мы 31-го отпраздновали свадьбу дочки.
0: Так.
2: Конечно, Савичева не играла, но...
0: Но как отпраздновали свадьбу? Скажите, пожалуйста.
2: Прекрасно, очень хорошо.
0: Так, вы волновались? Скажите, раз дочкина свадьба.
2: Мы переживали.
0: Вы переживали. А муж переживал?
3: Очень.
2: Переживал.
0: Расплакался? Скажите, пожалуйста.
2: Немножко.
0: Слезу пусть. Я понимаю, мужские скупые слезы, дочку замуж отдавать. У меня вот сейчас девочке 15. Мне когда придется, я не знаю, что со мной будет. Ну, я там...
2: Нам тоже так казалось.
0: Но спокойненько прошло, да?
2: Страшно.
0: Но спокойненько
2: более
0: прошло.
2: Более-менее, да.
0: Ну,
2: да,
0: супер,
2: да.
0: Самое главное. Все хорошо будет, я в этом уверен. Эрна, спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Вам хорошего утра и хорошего настроения.
2: Вам тоже.
0: До свидания. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день, Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, как вы от жары спасаетесь? Есть какие-то средства?
4: Да нет, нормально, мне погода.
0: Все, самое главное, это все идет хорошо. Купаться любите, куда ездите, места можете не раскрывать, но просто можете сказать, да, люблю, езжу.
4: Очень. Люблю озера.
0: Супер, принято. Так, давайте выбирать песню Айова или Савичева.
4: Айова однозначно
0: принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 1-2 у нас в пользу Савичевой пока что. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Бажена.
0: Бажен, как вы от жары спасаетесь? Рассказывайте, есть какие-то средства?
5: А вот простыла, голос пропал.
0: Вот, пели песни, небось.
5: Дома кондиционер. В машине окна открыты.
0: Ну, понятно, где-то продул. Но смотрите, голоса хватает нам позвонить, Бажена, так что все,
5: так,
0: видимо...
5: Конечно.
0: Или наше радио так лечебно действует на вас, что мы вот мгновенно вам все... Возможно и это? Возможно. Бажен, Айова или Савичева?
5: Савичева,
0: принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, друзья, Савичева у нас побеждает в сегодняшней баталии со счетом 3-1. Проходит следующий этап, а через 10 минут у нас буквально будет игра. Так что не пропустите, есть шанс и возможность выиграть приз. Пока же Савичеву и ее невесту слушаем.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Оставайтесь на позитиве вместе с утренней программой и с нашей радиостанцией. У нас игра. Игру представляет Beats Karaoke Bars. Праздник начинается здесь. Подробности регистрации beats.lt. Ну, у нас игра «Спой» вместе с искусственным интеллектом. Значит, искусственный интеллект нейтральным голосом читает текст песни. А вам просто нужно угадать, что это за песня. Ну вот, это либо вы по строчке как-то выловите, либо просто знаете наизусть эту песню, и она от зубов отскакивает по-разному. Будет, есть сложные, есть, как мне кажется, более легкие. Это, ну, на вкус и цвет. Как говорится, тут не угадаешь. Может, вам этот сложный будет вариант. Вот я легко сегодня угадал. Ну, я и придумывал эти задания, поэтому, с другой стороны, конечно, я легко угадал. Но. Значит, в качестве подарка у нас сертификат номиналом 50 евро на услуги караоке в Beats Karaoke Bars. Отличный повод собрать большую компанию, провести незабываемый вечер на сцене или в приватных комнатах. Ну и, понятное дело, все это можно петь, потому что это караоке-бар. Друзья, давайте попробуем с кем-то из вас пообщаться и узнать, может, вы любите караоке. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
2: Доброе утро, Маргарита.
1: Маргарита, ходили когда-нибудь в караоке?
2: Да.
1: Да, что вы обычно выбираете петь? Что-нибудь очень грустное или что-то энергичное?
2: Что-то очень веселое.
1: Веселые песни любите, да, больше? Ну, такие вот, да. Чтоб чуть в этот. А как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Ну, поете хорошо?
2: Поете хорошо. Ну, всегда бурчу себе под нос, а как там по-настоящему, не знаю.
1: Ну, понятно. Нет, я не заставлю вас, Маргарита, я не заставлю вас петь, я просто спрашиваю, как вы себя оцениваете. Мне кажется, вы королева караоке.
2: Ну, посмотрим.
1: Тут петь не надо будет, тут нужно будет угадывать. Готовы?
2: Готова.
1: Итак, вопрос сегодняшнего дня.
3: В первый день зимы на краешке земли нечаянно расстались мы с тобой, падал первый снег и розы отцвели.
1: Так. А вы приемничек потише сделайте и слушайте просто в телефонной трубочке, тогда вам фонить не будет эхо.
2: А, хорошо.
1: Вот, это будет гораздо легче вам. И просто слушайте телефонной трубочки, все услышите. Пробуйте.

0: Абсолютно верно справились с заданием. Поздравляем, приз от Beats Karaoke. .lt достается вам. Не вешайте трубку, расскажу, как приз доберется до вас. Договорились?
1: Договорились.
0: Спасибо вам за участие, друзья. Всю неделю мы будем разыгрывать, так что попробуйте завтра свои силы, и наверняка у вас все-все-все получится. Немножко рекламной информации. Есть один риск. Стоит однажды попасть в Beats Karaoke с Барос, и все остальные места покажутся не теме. Здесь каждая песня звучит как настоящий концерт. Люди подпевают так, словно знают вас много лет. А один вечер превращается в новую традицию. Тысячи песен на разных языках, профессиональный звук и атмосфера, ради которой хочется возвращаться. Все о вечеринках и бронировании beats.lt. Друзья, всю неделю beats.lt, Beats Karaoke с Барос вместе с нами разыгрывает призы, им за это огромное спасибо. Вот Маргарита сегодня выиграла сертификат номиналом 50 евро на услуги караоке в Beats Karaoke с Барос. Поздравляем ее и слушаем, конечно же, Меладзе, куда же без него, ну, раз он песня загадка. Так что красиво врываемся в это утреннее шоу. Нет, вот это утренний эфир, наверное, лучше так.

Так, а что это я не понимаю? А что вы не подпеваете? Это Битс Караоке Барс представляет эту песню. Вам нужно подпевать, мы все-таки в караоке, давайте. Отцвели. Если бы я еще текст знал, но я сейчас тебе подсказку включу, а вы должны подпевать. Я вот красиво пел во все горло. Отчаянно красиво! Я не попадаю ни в одну нотку, но вместе...

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здрасте. Семь Литвы планируют провести внеочередную сессию 25 августа, чтобы рассмотреть вето президента Гитанаса Науседы на поправки к закону об образовании. Президент предложил перенести введение обязательного минимального порога на проверки знаний после 10 класса для получения основного образования с этого сентября на 1 сентября 2029 года. Спикер Сейма Йозеф Солика заявил, нам нужно принять решение до сентября, поскольку иначе с 1 сентября автоматически вступят в силу прежние изменения. И сегодня начинается второй этап поступления в высшие учебные заведения и коллегии Литвы. Так что если вы родители 12-классников, сами 12-классники, если у вас там есть еще какие-то сомнения, например, вы поступили на платные, а там еще бюджетные места остались, то вполне можно как бы еще перекинуться, попробовать провернуть всяческие схемки. Далее. Значит, после сильной бури Гринда сообщила, что всего за 12 часов откачала из двора и гаража одного частного дома около 2000 кубометров воды. Это примерно 2 миллиона литров. Или почти целый олимпийский бассейн. Дом оказался в критической ситуации, хотя в таких случаях обычно, отвечает администратор дома, мы не могли оставить людей без помощи, отметили в компании. Почему мы об этом говорим? Потому что это дом нашего модератора Валентина. У него олимпийский бассейн откачали. А получается, видимо, сам Валентин олимпиец. Может, это он плавать хотел? Мы не знаем, мы не задавались этим вопросом. Кроме того, всю ночь службы расчищали ливневые стоки, убирали поваленные деревья, песок, устраняли последствия непогоды по всему Вильнюсу. Один из обвиняемых по делу в поджогах посылок DHL Даниил Йенсюс заявил в суде, а сейчас проходит суд по этому делу, что не знал, что выполняет задание террористической группы. Я признаю обстоятельства дела, но не знал, что действую в интересах террористической группы. Не знал, что мои действия приведут к таким последствиям, сказал он. По его словам, из-за тяжелого материального положения он согласился выполнять поручения незнакомца из Калининграда. Покупал сим-карты и прятал их в Литве и Польше. Следствие считает, что исполнители завербовали российские спецслужбы для организации серии поджогов посылок с самодельными зажигательными устройствами. А между тем, главный редактор независимого российского издания «Медиазона» Сергей Смирнов заявил, что переезжает во Францию. По его словам, в Литве ситуация будет становиться все сложнее из-за близости к России, а также растущего давления и подозрительности в отношении российских оппозиционеров. Ранее он также сообщил, что издание лишилось пожертвований из России, из-за чего снова столкнулся с финансовыми трудностями. И еще одна новость из Вильнюсского района. 14-летняя Беата Володкаете стала первой юной литовской серфингисткой, которой удалось покорить знаменитые волны острова Ментавай в Индонезии. Одного из самых известных и сложных мест для серфинга в мире. Самоуправление Вильнюсского района отметили, что эта поездка стала для спортсменки важным шагом в спортивной карьере и пожелали ей новых побед. О погоде. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Мы продолжаем наш эфир, и у нас немного афиш, немного мероприятий, на которые стоит обратить внимание конкретно 4 числа. Потому что 4 числа ряд концертов. Давайте пройдемся. Значит, сегодня в столице выступят звезды Евровидения Маркус и Мартинус. Норвежский дуэт даст единственный концерт в тюрьме. Вот так вот. До чего докатились норвежцы. До тюрьмы. Братья-близнецы, прославившиеся еще в детстве и представляющие Швецию на Евровидении 24 года с песней Unforgettable, исполнят свои главные хиты. За годы карьеры музыканты выпустили несколько успешных альбомов, собрали сотни миллионов прослушиваний и стали одними из самых популярных поп-исполнителей скандинавских стран. У нас даже в Литве существует официальный фан-клуб Маркус Мартинус. И я, и мой сын знаком с их, ну, вот этим президентом фан-клуба, тоже каким-то там, каким-то представителем. В общем, там замученная история, но да, существует даже официальный фан-клуб. Удивительно. Далее. Донатас Монтвидас и Вильнюс Войсес хор, такой официальный, который очень красиво на многоголосье всяческие псалмы поет. 4 августа во внутреннем дворике библиотеки Адама Мицкевича выступит с большим-большим концертом Донатаса Монтвидаса. Зрители ждет необычная программа, в которой известные песни артиста прозвучат в новом звучании с элементами госпела, многоголосием и яркими хоровыми аранжировками. Особое место в концерте займет композиция «Oh, Happy Day». Конечно же. А также авторские песни Донатаса, раскрытые с новой эмоциональной стороны. Ну и 4 и 6, с перерывом в один день, чтобы искупаться, видимо, Юстинос Ярутис выступит в Паланке. Значит, в музыкальном клубе состоятся концерты. Он там обещает, что исполнит и «Рук Пьютис», и песню «Тавяс», и «Тупалаук», и «Рами», и другие. Уютная атмосфера, искренние эмоции, живое общение с публикой. Все это от Юстинаса Ярутиса. Значит, я спрашиваю мою коллегу Эвелину Никонорову, которая празднует сегодня день рождения. Так что, если вы вдруг хотите, думаете, о, какой бы подарок бы ей купить? «Buy me a coffee». Есть такое мобильное приложение, в котором программа «Соль и перец» получает чаевые. Туда переводите, это непосредственно падает Эвелине Никоноровой. Вот, и ей на радости можете. Она, правда, половину мне сразу переводит. Но, по сути, мы тратим просто на всякие вкусняшки и всякие прибамбасы для себя любимых. Ну, это... Так вот, если что, «Buy me a coffee». Так вот, спрашиваю я Эвелину. Эвелинка, скажи мне, пожалуйста, какую песню мне Ярутиса сыграть? Она говорит, «Тукстантис Жодю». Жодю. Так вот она называется песня. Говорит, это песня про меня. Я такой, чего? Я говорю, чего? Она говорит, он мне эту песню просветил, понимаете? И так, вот такое ощущение, когда я слушаю, он как будто бы для меня поет. Она подсказывает мне, никому. Мне посвятил. Я говорю, ну давай слушать ее. Ну все, так что Юстинус Ярутис прямо сейчас, а это вот ряд концертов, которые вы сегодня можете посетить. Это классно.

Наш эфир продолжается, и вот вам немножко информации из Каунаса. На этих выходных начался фестиваль сценических искусств «Контемпо». Значит, «Контемпо» – знаменитый каунасский, в общем-то, фестиваль – театральные спектакли, перформансы и всяческое вот все, что связано с цифровым театральным искусством, присутствует в этом Каунасе. Знаменитый. Значит, и был спектакль открытия от французской труппы «Гратцель». Ну, наверное, так это произносится, может, как-то иначе. В любом случае, там суть в том, что они на шестах длиннющих. Вот, выступают и ходят, качаются из разных сторон. Аки какой-нибудь травинка на ветру, знаете, туда им сюда. И все хорошо, ну, люди пришли посмотреть на открытие, все хорошо, кроме... Хорошо, да не очень-то. Оказалось, что девушки, которые на этих шестах качаются, они с голой грудью. Ты подумай. Никто бы не обратил внимания, если кто-то в интернет не выложил бы это. И пошли комментаторы. И разделились, конечно же, поровну. Одни говорят, это искусство. Другие говорят, какое это искусство. Вульгарщина. Ты подумай, ты только. И вот, художественный руководитель фестиваля Гендария Мастикайте заявила, обнаженное тело здесь не является провокацией или попыткой шокировать. Это естественная часть эстетики вот этого вот произведения. Ну, это еще больше подстегнуло, и еще больше людей начали спорить по этому поводу. Ну, я не знаю, меня не затрагивает. Меня это особо никогда не беспокоило. Ни бранная речь, ни голое тело на сцене, если это оправдано. Иногда это не оправдано, но если... Так, меня это особо не беспокоит. Или я понимаю это высказывание в любом его контексте, или это очень-то альтернативное, или это очень классическое. Либо я его понимаю, это высказывание, либо нет. Если я его не понимаю, то я говорю так, ну, я что-то не понял. А если я понимаю, то я говорю, о, класс, и всем говорю, вот надо сходить. Но, например, по моей рекомендации кто-то пойдет и скажет, ну, какую-то ерундастику предлагает Гинтерста. Ну, видимо, ничего не понимает он в этом. Да, не всегда. Да, могу ошибаться. Но мне кажется, что вульгарщина это называть, ну, довольно странно с точки зрения, потому что, ну, просто могли бы не пойти. Ну, а можно вообще и комментарий не писать-то, если вам не нравится. Вот я, например, если мне что-то не нравится, я, ну, ничто меня не заставит пойти к человеку на стену в Фейсбуке куда-нибудь и написать ему гадостный комментарий. Я как-то более воздержан. У меня для этого эфир, в конце концов, есть. Зачем мне стена в Фейсбуке? Я здесь могу высказывать свои мысли. В общем, споры из-за спектакля. Ну, художественного произведения. Там не совсем спектакль, скорее перформанс, но. В любом случае, вот такое, вот такие дела. Страсти кипят в Каунасе, пока мы с вами здесь сидим. Ладно. Мы двигаемся вперед. Впереди еще что? «Прощание славянки». Ну, так называется моя песня вот этой вот Ярославны. Туда. По случаю отмен Ломоносова. Это я очень остро социально пошутил сейчас. Ладно. Двигаемся вперед. Впереди еще музыка, новости и все остальное.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: К завершению сегодняшний эфир идет, я надеюсь, вы в хорошем, таком взбудораженном виде, состоянии и так далее и тому подобное. В общем, давайте, нужно вот этот тонус держать, в конце-то концов, нам в субботу на касте тусоваться. Ну, не знаю, как вам, мне нужно, поэтому я себя держу максимально, потому что я, знаете, вторые выходные с рэпом. Вот вы меня спрашиваете, а что ты, Гендерс, не рассказываешь про то, как твой друг Евгений рэп читал? Так и не рассказываю поэтому, что хочу, чтобы вы с нетерпением ожидали моего какого-то рассказа. Ну, я просто хочу сравнить, где Каста, где мой друг рэпер Евгений Русаков. Вот когда будет у меня концерт с Кастой, вернется Эвелинка, прямой эфир. И я вот все расскажу, все, что я думаю о рэпе в моих широтах. Нет, на самом деле был концерт совсем неплох. Было немножко маловато народу. Но я оправдываю весь народ, потому что в этот день было 35 градусов жары. И было довольно тяжело находиться в любом случае в клубе. Но от этого хуже мероприятие и исполнение моим товарищам песен про то, какой он крутой рэпер из Новой Вильни, ну, хуже от этого песни точно не становились. Лучше тоже, но и хуже нет. Вот, ладно, все, хватит. Что-то я слишком много о нем говорю в наших эфирах. Красная нить, обрезаем немножко. До субботы. В субботу мы с ним поедем на рэп Висогинос. Висогинос, встречайте, с пятницы по воскресенье я буду у вас. Если что, кто-то хочет сфотографироваться, пообщаться, передать какой-то пламенный привет, посмотреть на меня. Все можно сделать, просто напишите как-то, сообщите, чтобы я знал просто, что вы хотите, и тогда мы обязательно найдем время и место для встречи, где-то пересечься. Так-то я буду просто по городу гулять, если что. Планирую. Есть, гулять, отдыхать. Все, что я и хочу, чем и хочу заниматься. И вам советую, даже вот начиная с сегодняшнего вторника. Все, на этом все. Еще новости почитаю. Услышимся завтра. Чао, какао.

0: Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как научить себя верить им снова?
1: Это зря все тебе ли не знать.
2: Реклама.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здрасте. Прощание с первым премьер-министром Литвы после восстановления независимости и подписантом акта о независимости Казимирой Прунскине пройдет 5 и 6 августа в костеле Святых Иоаннов в Вильнюсе. В среду проститься с политиком можно будет с 14 до 20, в 18 часов состоится месса. В четверг же церемония продолжится с 9 до 13 часов. После чего похоронная процессия отправится на Антакльнинское кладбище, где Казимиру Прунскине похоронят на холме сигнатаров.
0: Голоса регионов.
1: Поневежис вошел в пятерку самоуправлений Литвы, отмеченных за прогресс в сфере охраны окружающей среды, и получит в подарок умную скамейку. Награды также достанутся Вильнюсу, Клайпеде, а также Йоновскому и Юрборгскому районам. Среди призов оборудование для подсчета велосипедистов, система измерения качества воздуха и эти самые умные скамейки. А в парке лечебниц Друскиненкая установили первые две отреставрированные скульптуры «Ящерица» и «Козерог». Они входят в цикл из 7 декоративных работ братьев Йонаса и Бернардаса Арчикаускасов, созданные в 1987 году для аллеи Вильнюс. Мы выбрали не самый простой, но правильный путь сохранить эти скульптуры, отреставрировать их и дать им новую жизнь в новом месте, сказал мэр Друскиненкая Ричардас Малинаускас. Остальные скульптуры планируют вернуть в город этой осенью. Малыми культурными столицами Литвы в 27-м году станут Жидигай, Мажикайский район, Альвитас, это Вилковишский на район, Недзинге, Варенский район, Даугелишки, Сигналинский район, Жасляй, Кощейдорский район. Заместитель министра культуры Рената Курмин отметила, этот статус не только признание уже проделанной работы, но и стимул смелее создавать новые проекты, объединять людей и сохранять местную самобытность. Программа проводится с 2014 года, и за это время этот статус получили уже 95 населенных пунктов Литвы. А 19 и 25 августа в нескольких староствах Вильнюсского района пройдет бесплатный сбор опасных отходов от жителей. Можно будет сдать автомобильные аккумуляторы, амортизаторы, масляные топливные воздушные фильтры, отработанное масло, батарейки, а также до 4 автомобильных шин при предъявлении свидетельства о регистрации автомобиля. Отходы будут принимать только в установленное время у зданий старост. Все расписание можно найти на сайте vrsa.lt.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Существенных осадков не ожидается. Лишь на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Температура днем 24-29 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р, новости, здравствуйте. Решение о дальнейшей ротации американских военных в Литве ожидается в первой половине осени, заявил заместитель председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащунас. Европейский пересмотр завершится в начале сентября, и мы получим быстрые решения. Мы точно будем их иметь в первой половине осени, сказал он. Между тем, министр обороны Роберт Скаунас подробности раскрывать не стал, отметив, что Литва выполняет свои обязательства перед американскими партнерами. Суд во второй раз отказался приостанавливать решение Центра по управлению отходами Вильнюсского округа, который решил расторгнуть договор с компанией «Энергосман», управляющей мусосортировочным заводом. Компании дали время до 7 августа, чтобы устранить выявленные нарушения. Однако какие именно, в материалах суда не уточняется. Пока спор продолжается, завод уже перешел под управление Центра по управлению отходами Вильнюсского округа. Член Вильнюсского городского совета Александр Снимунайтис раскритиковал планы взыскать с компании «Энергосман» 18 миллионов евро. «Выиграть дело и реально вернуть деньги – это две совершенно разные вещи», – заявил он, отметив, что стоимость активов компании значительно меньше этой суммы. Политик также призвал власти честно оценивать риски и объяснить, кто оплатит расходы, если суд не поддержит иск. В Вильнюсе завершен монтаж основных конструкций национального стадиона. Работу удалось закончить на несколько месяцев раньше графика. «Приятно, что этот этап удалось реализовать быстрее, чем планировалось. Движемся вперед», заявил мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас. При этом глава компании-подрядчика Нареста Тадас Гринтявичус отметил: «Это еще не означает, что мы можем изменить дату окончания всего проекта. Строительство стадиона по-прежнему планируется завершить в последнем квартале следующего года». К 35-летию литовского лагеря для детей и подростков с диабетом выпустили памятную почтовую марку. Ее инициатором стал врач-эндокринолог Владимир Петренко, который много лет занимается развитием такого лагеря. По его словам, марка посвящена не только юбилею, но и сообществу, выросшему за эти годы. Лагерь работает с 1991 года и помогает детям и подросткам учиться самостоятельной жизни, общаться со сверстниками и лучше контролировать заболевания. О погоде. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны местами возможен кратковременный дождь. Температура днем 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: чувствую.
1: Радио Р. Новое и любимое.
0: Мои мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здрасте. Председатель Сейма Юзес Олекас заявил, что финансирование обороны в следующем году должно сохраниться как минимум на нынешнем уровне. Думаю, в следующем году бюджет должен оставаться таким же или увеличиться, сказал он. По словам Олекаса, даже если часть средств, выделенных в этом году, не успеют освоить, это не должно стать причиной для сокращения оборонного бюджета в будущем году. Тот же спикер Сейма, тот же Юзес Олекас, заявил, что работа по нормализации отношений с Китаем идет в правильном направлении и хорошими темпами. По его словам, цель Литвы – восстановить уровень дипломатических отношений с Пекином до такого, который имеют другие страны Евросоюза. Министр иностранных дел Кестутис Будрис подчеркнул, что Литва выступает за единую политику ЕС в отношении Китая, когда одни страны выстраивают двусторонние отношения по-своему, а другие иначе. Китай получает возможность манипулировать Европейским Союзом. Служба защиты прав детей Литвы решила заново оценить ситуацию с семьей Жлобесов из Укмерского района, где недавно умер младенец с редким генетическим заболеванием. Решение принято после встречи специалистов с матерью, которая согласилась сотрудничать. Окончательное решение о возможном изъятии шестерых детей пока не принято. Специалисты дополнительно изучат информацию о состоянии здоровья детей, выслушают их с участием психолога и вместе с самоуправлением обсудят, какая помощь необходима семье. Между тем, после смерти девочки из семьи Жлобесов выяснилось, что после домашних родов ребенку выдали справку о том, что он здоров. При этом позже у девочки диагностировали синдром Патау. По словам матери, документ показали сотрудникам службы защиты прав ребенка, которые после проверки не выявили нарушений. Сейчас выясняются обстоятельства выдачи справки. Во Всемирной метеорологической организации сообщили, что в Тихом океане усиливается климатическое явление «Эль-Ниньо», которая, по прогнозам, сохранится как минимум до весны 2027 года. По оценкам специалистов, в странах Балтии оно может повлиять на погоду во второй половине зимы. Не исключены резкие похолодания, сильные снегопады, несмотря на общую тенденцию к потеплению климата. «Эль-Ниньо». «Эль-Ниньо» идет. О погоде. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.
2: Через поле, через лес.

0: Очень сложно.
1: Слушай радио. Радио Р. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: 2019 год доказал нам, что в интернете возможно все. И логика здесь больше не работает. Весь мир с азартом наблюдал за величайшим противостоянием того года. Обычное куриное яйцо против главной мейкап-блогерши Кайли Дженнер. В январе 2019 года фотография яйца побила мировой рекорд Инстаграм по лайкам, оставив икону стиля далеко позади. Но пока одни считали лайки в Инстаграм, другие уже вовсю осваивали новые территории. Именно в 2019 году приложение TikTok официально обогнало Инстаграм по количеству скачиваний. Мир бесповоротно перешел на формат 15-секундных роликов, странных танцев и бесконечных челленджей. Музыка тоже подстраивалась под этот ритм. Хиты стали ярче, динамичнее и словно специально созданными для того, чтобы под них хотелось танцевать перед камерой телефона. И главной иконой этого нового звучания стала молодая, начинающая исполнительница Дуа Липа. В конце 2019 года она запустила свою эру Future Nostalgy, смешав ретро-диско с ультра-современным звуком. И поэтому именно сейчас, вспоминая 2019 год, я предлагаю погрузиться в мир Дуа Липы.

0: Радио РР.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы поддержал предложение правительства направлять не менее 15% профицита бюджета Содры на дополнительную индексацию пенсий. Советник президента Вайдас Аугустинавичус назвал это очень хорошим компромиссом, отметив, что при необходимости правительство сможет выделять и большую долю. По его словам, эта мера поможет пенсионерам компенсировать рост расходов, прежде всего на продукты и другие повседневные нужды.
0: Голоса регионов.
1: Панивижис вошел в пятерку самоуправлений Литвы, отмеченных за прогресс в сфере охраны окружающей среды, и получит в подарок умную скамейку. Награды также достанутся Вильнюсу, Клайпеде, а также Йоновскому и Юрбургскому районам. Среди призов оборудование для подсчета велосипедистов, системы измерения качества воздуха и умные скамейки. В парке лечебниц Друскиненкая установили первые две отреставрированные скульптуры «Ящерица» и «Козерог». Они входят в цикл из 7 декоративных работ братьев Йонаса и Бернардаса Арчикаускасов, созданных в 1987 году для аллеи Вильнюс. «Мы выбрали не самый простой, но правильный путь – сохранить эти скульптуры, отреставрировать их и дать им новую жизнь в новом месте», сказал мэр Друскиненкая Ричардас Малинаускас. Остальные скульптуры планируют вернуть в город этой осенью. Фестиваль сценического искусства «Контемпо» в Каунасе открылся спектаклем французской труппы «Град Сьель», во время которого акробатки с обнаженной грудью раскачивались на 10-метровых шестах, пишет ЛРТ. После публикации видео в соцсетях разгорелись споры, хотя представление было заявлено как семейное. Художественный руководитель фестиваля Гентария Мастейкайте заявила: «Обнаженное тело здесь не является провокацией или попыткой шокировать, это естественная часть эстетики произведения». 14-летняя Беата Волоткайте стала первой юной литовской серфингисткой, которой удалось покорить знаменитые волны островов Ментавай в Индонезии. Одного из самых известных и сложных мест для серфинга в мире. В самоуправлении Вильнюсского района отметили, что эта поездка стала для спортсменки важным шагом в спортивной карьере и пожелали ей новых побед.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью без дождей, 11-16 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах. Радио Р летит полным ходом. Разве может быть плохим тот день, когда в летом, в августе даже тепло и пока не льют невероятные дожди? Вчера было солнечно, сегодня, говорят, будет облачно, но тепло. Завтра вообще плюс 32. Вот, вперед вам рассказал всю погоду, а сегодня движемся по волнам Радио Р. В конце каждого часа сегодняшнего эфира «Хорошего дня» обещаю вас знакомить с теми самыми артистами, даже не знакомить, а напоминать. Знаете, есть такое «Артист одной песни». Вот сегодня об этом будем говорить в конце каждого часа, наслаждаться хитами, которые трогают нас за самое сердечко, но в целом являются единственными, что произвел тот или иной артист в плане поп-масс-культуры. Хороший день! Радио Р, Женя Соленков, вы наши родненькие. Погнали!

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Ну что ж, как и обещал, сегодня мы с вами вспоминаем артистов одного хита. И, ну, мне кажется, вряд ли кто-то вспомнит вторую песню у такого замечательного коллектива, как «Лас Кетчуп», которые подарили нам «The Ketchup Song». «Асерее», вот там так пелось, и случилось это в 2002 году. Значит, три сестры из испанской Севильи, которых звали Люсия, Лола и Пилар по фамилии Муньос, вдруг попались на глаза двум продюсерам, которые искали легкую летнюю песню, которая могла бы покорить танцполы по всему миру. Что можно сказать? Песню нашли. Про что эта песня особо и не сказать. Вот это вот знаменитая «Асерея», «Де я», «Де я бе тэ тэ тэ тэ тэ тэ» и так далее. Это вообще бессмысленный набор звуков. Такая калька на слова из одной рэп-песни. Даже не буду говорить, чья это была песня, потому что мы тоже этого артиста не особо знаем. Но вот они как услышали, так спели, и композиция мгновенно стала вирусной. Все мы помним, ну, те, кто помнит 2002-й, точно помнит этот знаменитый танец, где перед собой двигали руками девочки, и вот это все был «Лас Кетчуп» и их «The Ketchup Song». У них, кстати, была еще вторая песня по популярности, которая называлась «I'm Bloody Mary». Вот так вот, «Кровавая Мэри». Но ее никто не вспомнит. Может быть, даже мы поступим следующим образом. В какой-то из дней, в ближайшие недели, сделаю так, что мы будем слушать как раз-таки вторую песню артистов, которые написали только одну известную, чтобы немножечко разнообразить свои музыкальные впечатления. Ну, а про эту песню можно сказать, что она стала номер один треком более чем в 20 странах. Было продано свыше 7 миллионов копий этого сингла. Танец из клипа знают абсолютно все. Ну, я, как уже и говорил, абсолютно все те, кто помнит свой 2002, 3, 4, 5. И несмотря на мировой успех этой песни, повторить или приблизиться как-то к чему-то подобному группе так и не удалось. Ну, а сейчас вспоминаем тот самый «Асерее», «Я», «Дее», «Тетере», «Тере», «Тере», «Бессмыслицу» вот эту и немножечко пританцовываем.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. При подготовке бюджета на следующий год необходимо учесть рост стоимости жизни, заявил советник президента Вайдас Аугустинавичус. По его словам, из-за высокой инфляции в бюджете должны быть предусмотрены меры поддержки жителей, в том числе дополнительная индексация пенсий, повышение необлагаемого минимума доходов и минимальной зарплаты. При этом он отметил, что экономика Литвы остается одной из самых быстро растущих в Евросоюзе. Президент Литвы Гитанас Науседа с 3 по 10 августа работает дистанционно с португальского острова Мадейра. Во дворце президента сообщили, что глава государства продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме и будет постоянно получать информацию о важнейших событиях в стране. По литовским законам у президента нет официально установленного отпуска. После смерти двухмесячной девочки из семьи Желабисов выяснилось, что после домашних родов ребенку выдали справку о том, что он здоров. При этом позже у девочки диагностировали синдром Паттау. По словам матери, документ показали сотрудникам службы защиты прав ребенка, которые после проверки не выявили нарушений. Сейчас выясняются обстоятельства выдачи этой справки. Служба защиты прав детей Литвы решила заново оценить ситуацию в семье Желабиносов из Укмерского района. Решение принято после встречи специалистов с матерью, которая согласилась сотрудничать. Окончательное решение о возможном изъятии шестерых детей пока не принято. Специалисты дополнительно изучат информацию о состоянии здоровья детей, выслушают их с участием психолога и вместе с самоуправлением обсудят, какая помощь необходима семье. Во Всемирной метеорологической организации сообщили, что в Тихом океане усиливается климатическое явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, сохранится как минимум до весны 2027 года. По оценкам специалистов, в странах Балтии оно может повлиять на погоду во второй половине зимы. Не исключены резкие похолодания и сильные снегопады, несмотря на общую тенденцию к потеплению климата. И, собственно, о погоде. Ближайшей ночью без осадков 11-16 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до 27-32 градусов тепла. Ветер будет умеренным, местами с небольшими порывами до 17 метров в секунду.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио «Р». Летнее радио.
1: Хороший день бежит и топает по сегодняшним волнам нашей радиостанции и, надеюсь, попадает вам прямо куда-нибудь в сердечко. Сейчас мы отправимся, естественно, в календарь праздников и попытаемся понять, что же принес нам сегодняшний день, 4 августа. Дамы и господа, сегодня можно игристым наполнить бокалы и поднять их за день рождения шампанского. 358 лет назад случилось это в провинции Шампань, естественно. В 1693 году французский монах-бенедиктинец Дон Пьер Периньон, заметили, Периньон, да? Тоже что-то знакомое. Представил напиток с пузырьками своим собратьям. Вот так вот. Оказывается, монахи знают толк в напитках. По легенде, когда он попробовал этот напиток, который сам придумал, воскликнул: «Скорее идите сюда! Я пью звезды!» Представляете? Так, напоминаю, и Минздрав тоже напоминает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а от пузырьков часто болит голова. Так вот, если вы вдруг открыли шампанское Дон Периньон, то точно знаете, что вы пьете звезды. Чудо какое! Эх уж эти монахи ходят скромно в своих рясах там где-то в 17 веке, а такие штуки интересные придумывают в бочках где-то в подвале. Друзья, двигаемся с вами дальше, и в конце часа очередной исполнитель одного хита.

никогда не видно, вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, ой, город.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Продолжаем вспоминать тех, кто придумал песню, которая точно заела у нас в голове. И вряд ли мы можем вспомнить вторую песню артиста, который покорил наше сердечко. И тут как раз-таки вот в этому, к этой фразе «покорил наше сердце» прекрасно подходит такой артист-группа, которая называется «Божья коровка». Их знаменитый трек «Гранитный камушек в груди». В груди, а это значит, это сердце гранитное. А вот этот проект «Божья коровка» создал музыкант и композитор Владимир Валенко. До того, как он создал «Божью коровку», он много лет писал песни для других исполнителей и экспериментировал с разными музыкальными стилями. В начале 90-х решил совместить поп-музыку, рок, шансон и легкий юмор. Так и появилась, собственно, песня «Гранитный камушек». А любопытно вот, что радиостанции сначала не верили вообще в композицию. Она казалась слишком необычной. Серьезная история, несчастной любви. И как-то веселая мелодия, и припев запоминающийся такой очень простой попсовый. Но слушатели быстро сделали свой выбор, и песня звучала буквально из каждого киоска, автомобиля, двора. Это все было в 90-х. Вот так, собственно, «Гранитный камушек» «Божьей коровки» попал в наши уши, сердца и в нашу память. Что касается второй песни по популярности «Божьей коровки», то это песня «Теплоход». Я даже помню, в свое время была кассета «Дома у нас», кассета, и называлась она, да, там «Божья коровка», какой-то целый альбом или сборник, но ни одна песня не запомнилась так, как запомнился «Гранитный камешек». И вот этот призыв: «Не ходи к нему навстречу, не ходи, девочка моя, у него гранитный камешек в груди, а ты пойдешь, твое сердечко растает, а все, а потом вся любовь разобьется о гранит». Собственно, как и сообщается нам в этой песне. Сейчас ее послушаем и будем подпевать.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Во вторник в Литве стартует дополнительный прием в университеты и коллегии. Подать документы на оставшиеся свободные места можно до полудня пятницы. Претендовать на бюджетные места смогут абитуриенты, которые не поступили в основной этап или заключили договор только на платное обучение. Приглашения на учебу будут опубликованы 11 августа, после чего начнется подписание договоров. После этого пройдет второй этап дополнительного приема. Сейм Литвы планирует провести внеочередную сессию 25 августа, чтобы рассмотреть вето президента Гитанаса Науседы на поправки к закону об образовании. Президент предложил перенести введение обязательного минимального порога на проверки знаний после 10 класса для получения основного образования с этого сентября на 1 сентября 2029 года. Спикер Сейма Йоза Солика заявил: «Нам нужно принять решение до сентября, поскольку иначе с 1 сентября автоматически вступят в силу прежние изменения». Министерство образования, науки и спорта Литвы до конца августа примет решение о возможном исключении Михаила Ломоносова из школьной программы. Ранее премьер-министр Миндаугас Синкевичус предложил отказаться от изучения произведений русского ученого и писателя и включить в программу украинского классика Тараса Шевченко. Сейчас Ломоносов указан как один из авторов по выбору в программе русского языка и литературы для школ национальных меньшинств. Окончательное решение о его изучении принимает учитель. Главный редактор независимого российского издания «Медиазона» Сергей Смирнов заявил, что переезжает во Францию. По его словам, в Литве ситуация будет становиться все сложнее из-за близости к России, а также растущего давления и подозрительности в отношении российских оппозиционеров. Ранее он также сообщил, что издание лишилось пожертвований из России, из-за чего снова столкнулось с финансовыми трудностями. С 2029 года напитки Pepsi начнут разливать в Литве на предприятиях компании Švyturis-Utenos Alus, входящей в датскую группу Carlsberg. Это стало возможным после нового соглашения между Carlsberg и PepsiCo. Помимо Литвы, компания получит право производить и распространять продукцию Pepsi еще на нескольких рынках Европы и Азии. И о погоде. Температура ближайшей ночью от 11 до 16 градусов тепла, без дождей. А вот завтра после обеда к вечеру в западные районы страны, вероятно, придут кратковременные дожди, также возможны грозы на западе страны. Температура воздуха завтра днем 27-32 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: На часах после 15, на календаре 4 августа. По-прежнему это вторник, мы приближаемся к середине рабочей недели, и все, что уже после обеда, говорят, не такое уж и рабочее время, а скорее дорабатывающее. Не секрет, что самая высокая продуктивность у сотрудников, у всех нас с вами, через час после просыпания. Час-полтора после того, как вы проснулись, самая высокая продуктивность. А уже после обеда, если вы еще что-то перекусили, то хочется той самой сиесты, когда можно пару часиков полежать, поспать, пока на улице жара. Вот почему, спрашивается, например, испанцы, какие-нибудь итальянцы умеют после обеда подремать пару часов? Ну, конечно, во-первых, потому что это за обед, если у вас нет бокала какого-нибудь столового вина к нему, да? А после этого же грех не вздремнуть. У нас, увы и ах, нет повода лежать после обеда, потому что нет такой жары, которая невыносимая, которую лучше переживать и переносить дома, зашторившись и спрятавшись от палящего солнца. Солнце у нас не так сильно палит, поэтому мы можем после обеда и поработать. Я думаю, что многие из вас, кто бывал в южных странах, и если не просто бывал, а там жил какое-то время, не просто в гостинице, можно оценить вообще ситуацию с услугами, в том числе с работой всех госуслуг. У нас после обеда в целом вообще никаких вопросов закончить все свои дела, которые были задуманы на день. Если ты где-то там, в какой-нибудь Италии, Испании, то до обеда не успел. Извините, пожалуйста, приходите через 3 недели, потому что у нас все это время сиеста и крепкий сон. Куда вы спешите? А мы привыкли спешить. Ну что ж, такое есть. А дальше, друзья, в конце часа будем вспоминать очередной хит очередного артиста, который нам подарил одну песню.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Сегодня мы с вами уже вспоминали «Божью коровку» и «Гранитный камушек», «Last Ketchup» и «The Ketchup Song». Это песни, которые подарили нам прекрасные исполнители. Они подарили еще много песен, но мы их так и не запомнили. И есть еще такой исполнитель, как Готье. Готье. Настоящее имя его Уолли де Бейкер. И это бельгиец, который вырос в Австралии. И есть у него замечательная песня «Somebody that I used». Вы скажете, ничего не понятно, что ты тут пропел, вообще у тебя слуха и голоса нет. Я с вами согласен, но, собственно, у Готье есть слух и голос, и обязательно мы послушаем это произведение. Песню эту он записывал в собственной домашней студии практически в одиночку. А аранжировка — это старый ксилофон, который он нашел где-то на распродаже. И когда вот эта композиция была почти готова, Готье понял, что истории не хватает второй стороны конфликта. Тогда он пригласил новозеландскую певицу, которую зовут Кимбра, записать женский ответ. Именно этот диалог сделал песню настолько эмоциональной. И песня, и клип стали очень-очень популярными и знаменитыми. Песня, видео в Ютубе набрало миллиарды просмотров. Песня получила 2 премии Грэмми. И что интересно, Готье не заработал в Ютубе с этой песней абсолютно ничего, потому что он отказался включать рекламу на своем Ютуб-канале, а в целом с такими просмотрами заработал бы парочку миллионов долларов. Но, может быть, и не получилось бы, потому что мы же все знаем, когда у тебя есть реклама, она раздражает, и ты порой можешь случайно просто вообще выключить Ютуб, и не досмотрели бы, не дослушали бы очень многие эту песню. Не к тому, что там реклама посреди песни, а в начале, может, 2-3 рекламных ролика каких-то идти, потом в конце. Это же бесит невероятно. Поэтому, видимо, это был абсолютно правильный, трезвый, здоровый шаг для того, чтобы сделать свою композицию популярной. И для очень многих, когда ты понимаешь, что отсутствует реклама, значит, исполнитель не хочет заработать на том, что вы наслаждаетесь его творчеством. И это был невероятный мировой успех. И музыкант после него почти исчез из массовой поп-культуры и сосредоточился на собственных музыкальных проектах и реставрации винтажных электронных инструментов. А песня эта до сих пор узнаваема. Она не такая старая, ей всего-то там пару тысяч годик. Ладно, все, что младше, все, что вышло после 2015-го, это вообще будто бы вчера. Слушаем Готье и «Somebody That I Used To Know». Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Решение о дальнейшей ротации американских военных в Литве ожидается в первой половине осени, заявил заместитель председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринос Кащунас. Европейский пересмотр завершится в начале сентября, и мы получим быстрые решения. Мы точно будем их иметь в первой половине осени, сказал он. Министр обороны Робертас Каунас подробности раскрывать не стал, отметив, что Литва выполняет свои обязательства перед американскими партнерами.
0: Голоса региона.
1: Малыми культурными столицами Литвы в 27-м году станут Жидикей, Мажикейский район, Алвитас, Вилковишский район, Недзинге, Варенский район, Даугелишкис, Игналинский район и Жасляй, Кайшадорский район. Заместитель министра культуры Рената Курмин отметила, этот статус не только признание уже проделанной работы, но и стимул смелее создавать новые проекты, объединять людей, сохранять местную самобытность. Программа проводится с 2014 года, и за это время этот статус получили уже 95 населенных пунктов Литвы. 19 и 25 августа в нескольких староствах Вильнюсского района пройдет бесплатный сбор опасных отходов от жителей. Можно будет сдать автомобильные аккумуляторы, амортизаторы, масляные топливные воздушные фильтры, отработанное масло, батарейки, а также до 4 автомобильных шин при предъявлении свидетельства о регистрации автомобиля. Отходы будут принимать только в установленное время у зданий староств. Член Вильнюсского городского совета Александрас Немунайтис раскритиковал планы взыскать с компании «Энергесман» 18 миллионов евро. «Выиграть дело и реально вернуть деньги – это две совершенно разные вещи», – заявил он, отметив, что стоимость активов компании значительно меньше этой суммы. Политик также призвал власти честно оценивать риски и объяснять, кто оплатит расходы, если суд не поддержит иск. В Вильнюсе завершен монтаж основных конструкций национального стадиона. Работы удалось закончить на несколько месяцев раньше графика. «Приятно, что этот этап удалось реализовать быстрее, чем планировалось. Движемся вперед», — заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. При этом глава компании-подрядчика Нареста Тадас Гринтявичус отметил, «Это еще не означает, что мы можем изменить дату окончания всего проекта. Строительство стадиона по-прежнему планируется завершить в последнем квартале следующего года».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью без дождей, 11-16 градусов тепла. Завтра солнечно и жарко, 27-32 градуса тепла. Во второй половине дня на западе страны возможны кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Вы по-прежнему на волнах Радио Р. Хороший день продолжается. Женя Соленков с вами еще ближайшие часы. И был до этого. И передаю вам всем привет от нашего постоянного радиослушателя Сергея Маврина, который сегодня, как он утверждает, плиточник. Сергей вообще мастер на все руки, но сегодня плиточник и даже прислал фотографию, где красиво выкладывает елочкой плитку. Вот я желаю ему и всем тем, кто сегодня весь в работе, ровненько, аккуратненько, быстро закончить сегодняшний рабочий день. Напоминаю, что это вторник, 4 августа, завтра уже середина рабочей недели. И как бы это ни было грустно, на этой неделе расписание погоды не совпадает с расписанием нашим человеческим. Вот вчера было тепло, сегодня тепло, завтра вообще обещаю жару жаркую, и это все будние дни. А уже с четверга будет попрохладнее, выходные обещают дожди. Но опять же, дожди такие не целый день, а с вероятностью в 40-50-60%. То есть, в целом, можно надеяться, что выходные еще удастся провести по-летнему. А мы с вами двигаемся дальше, и в конце часа нас ждет очередной артист одной песни.

0: слушаете Радио Р.
1: Продолжаем новопридуманную рубрику на сегодняшний, возможно, на завтрашний день «Артист одной песни, одного хита». Потому что я так посмотрел, из головы насобирал, ну, наверное, 8 треков, 8 артистов, про которых можно рассказать. И что-то уже даже осталось на завтра. Сегодня во все не уложимся. А, как там говорят, один раз не артист на века. Но это неправда. Достаточно порой выпустить всего один трек для того, чтобы тебе... Достаточно порой выпустить всего один трек, чтобы тебя запомнили разное поколение надолго. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки могут знать одну и ту же песню, несмотря на то, что артист не создал больше никакого хита. Это не значит, что он вообще ничего не создал. Но... Итак, группа «Пропаганда», трек «Мелам». Есть и вторая песня у этой группы по популярности, я имею в виду, это «Я-я». Эту песню тоже многие знают, но «Мелам» — это что-то с чем-то. Случилась эта песня где-то в начале 2000-х, сама группа появилась тоже в начале 2000-х, сразу выпустили песню «Мелом». Песня, которая рассказывает какую-то такую самую простую, незамысловатую историю о первой любви, о школьных переживаниях. И вот это искренно сделало композицию невероятно близкой подросткам. Да, мы когда-то были подростками, а если вы и не были в то время подростками, то рядом с вами были подростки, которые это слушали, и мы знаем эту песню великолепно. И про фиолетовую пудру, и в ней и ты, и я, и «Мелом на асфальте», и вот это все... И следы оставят, как там, белым мелом, следы оставят разноцветных шин. Что-то вот такое. Я там до конца слова никак не вспомню, но мотив, естественно, нам всем знаком. Поэтому наслаждаемся песней «Пропаганды» «Мелом», вспоминаем свою юность, вспоминаем начало 2000-х.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы поддержал предложение правительства направлять не менее 15% профицита бюджета Содры на дополнительную индексацию пенсий. Советник президента Вайдас Августинавичус назвал это очень хорошим компромиссом, отметив, что при необходимости правительство сможет выделять и большую долю. По его словам, эта мера поможет пенсионерам компенсировать рост расходов, прежде всего на продукты и другие повседневные нужды. При подготовке бюджета на следующий год необходимо учесть рост стоимости жизни, заявил советник президента Вайдас Августинавичус. По его словам, из-за высокой инфляции в бюджете должны быть предусмотрены меры поддержки жителей, в том числе дополнительная индексация пенсий, повышение необлагаемого минимума доходов и минимальные зарплаты. При этом он отметил, что экономика Литвы остается одной из самых быстро растущих в Евросоюзе. Министерство внутренних дел Латвии предложило закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Если правительство поддержит это решение, пересечь границу не смогут ни легковые автомобили, ни грузовики. Ведомство объясняет инициативу угрозами национальной безопасности и продолжающимся миграционным давлением со стороны Беларуси. Минск уже заявил, что оставляет за собой право на ответные, в том числе асимметричные меры. Один из обвиняемых по делу о поджогах посылок DHL, Даниил Йенцюс, заявил в суде, что не знал, что выполняет задание террористической группы. «Я признаю обстоятельства дела, но не знал, что действую в интересах террористической группы. Не знал, что мои действия приведут к таким последствиям», — сказал он. По его словам, из-за тяжелого материального положения он согласился выполнять поручение незнакомца из Калининграда. Покупал сим-карты и прятал их в Литве и Польше. Следствие считает, что исполнителей завербовали российские спецслужбы для организации серии поджогов посылок самодельными зажигательными устройствами. Во вторник в Литве стартовал дополнительный прием в университеты и коллегии. Подать документы на оставшиеся свободные места можно до полудня пятницы. Претендовать на бюджетные места смогут абитуриенты, которые не поступили в основной этап или заключили договор только на платное обучение. Приглашения на учебу будут опубликованы 11 августа, после чего начнется подписание договоров. После этого пройдет второй этап дополнительного приема. И о погоде. Ближайшей ночью без осадков, 11-16 градусов тепла. Завтра днем 27-32 градуса тепла. Во второй половине дня на западе страны возможны кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Ох уж этот вторник приближается к своему логическому трудовому завершению, а дальше можно успеть подышать свежим воздухом, искупаться и, возможно, даже позагорать сквозь облака. Даже когда небо затянуто, ультрафиолет все равно через них проникает, поэтому будьте осторожны на пляжах. Даже вечером. Хотя, что тут говорить, вечером уже не так уж и жарко. Мы с вами движемся к осени. Чем примечателен сегодняшний день? Вот, друзья, обнаружил, что 249 лет назад, в следующем году, видимо, будет юбилей, и масштабный, в Лондоне открылся первый в мире цирк. Когда появилась фраза «цирк уехал, клоуны остались» неизвестно, но, собственно, ей можно пользоваться и сейчас, и довольно-таки часто, особенно если внимательно следить за всеми мировыми новостями. Ой, мой, ладно, не будем о грустном, будем только о хорошем и о приятном, а нет ничего приятнее, чем вы, наши дорогие слушатели, и ваше соучастие в наших эфирах, поэтому напоминаю вам, что существуют социальные сети у Радио Р, у ведущих, подписывайтесь, давайте там общаться, дружить. Пишите там свои письма, просьбы, а мы стараемся их выполнять. Всем уже легкого завершения рабочего дня, легкой дороги домой, поменьше пробок, хотя не знаю, как в ваших районах и регионах, в столице пробочное время не исчезает даже летом, потому что летом решили перекопать и отремонтировать все возможные дороги и пути.

0: Страна.
1: Слушай радио. Радио Р.
2: Итак, дамы и господа, финальный на сегодня тот самый какой-нибудь артист одной песни. И выбрал я для того, чтобы с вами и попрощаться на какой-нибудь симпатичной музыкальной ночи. Но видите, оговорка. Хочу с вами попрощаться на какой-нибудь симпатичной музыкальной ночи. Но нет, это будет симпатичная музыкальная нота и артист Гнарлс Баркли. Я всегда думал, что это конкретное имя человека, а потом думал, что это группа. А оказалось, что творческий дуэт вот так вот называется. Гнарлс Баркли. И, естественно, песня Crazy. Я хочу отметить, что где-то там в нулевых, во второй половине нулевых, когда этот артист вдруг дошел до меня, этот дуэт и эта песня, я тут же заинтересовался, что же у них там есть еще. И даже у меня был отдельно купленный альбом. Скачанный и купленный отдельно на CD, и там вот была и эта песня, и все остальные, поэтому для меня это не артист одной песни, но мы же говорим об этом самом большом поп-смысле. Знаете, когда вот ты слышишь, например, группа Сплин, ты сразу вспоминаешь как минимум несколько треков, там «Выхода нет», «Орбит без сахара», Федерико Феллини в одном из неснятых фильмов и так далее. А когда ты слышишь вот песню «Crazy», даже не всегда знаешь, кто ее поет. А если знаешь, то с трудом можешь вспомнить что-то еще. Хотя вот вторая по популярности песня по количеству прослушиваний — это «Smiley Faces». Скажу так, что нет, я как-то и с другими песнями знаком. Однако сегодня мы говорим как раз про тот самый трек, который помог взлететь артисту там высоко-высоко, и которые результаты которого были недостижимы далее для артиста. Это первая песня в истории Великобритании, которая заняла первое место в чарте исключительно благодаря цифровым продажам. То есть эта песня в интернетах покупали просто безумно много. Песня «Crazy» по версии журнала «Rolling Stone» записана в список величайших песен 21 века. Песня получала Грэмми, и нужно признать, что очень здорово посмотреть на живое исполнение этой песни от артиста, когда он стоит на концертах, где-то куда его приглашали на разные премии, поет, это белозубая, это улыбка, потрясающий вокал просто. Ну, все в этой песне сходится и совпадает. Я вам желаю быть немножечко crazy для того, чтобы эта жизнь была чуть-чуть веселее, разнообразнее и прекраснее. На этой ночи... Опять ночи? Да что ж ты будешь делать? На этой ноте я с вами попрощаюсь. Сегодня, завтра обязательно услышимся. Обнял, приподнял. Пока. Crazy.

0: Радио Р.
1: В ночь на среду будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Завтра днем от 27 до 32 градусов тепла. После обеда возможны кратковременные дожди на западе страны.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Поют по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Зарядись энергией на все лето.

0: Радио Р.
1: В ночь на среду будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Завтра днем от 27 до 32 градусов тепла. После обеда возможны кратковременные дожди на западе страны.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио РФС.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Выцвел горизонт, выгнулась педаль. Занавески спят в твоих плечах, выстрелом в мой зонт на тугую ткань.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: На Радио R летний хит-парад.

0: ЛР. Летняя энергия.
1: Текай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: В их отражении ты мне сказал, скучай.